0: таиннартуйаар пугуумиаа таанау силлилериктуалуулуни тамаангалу тувармит натсерник мамаангитторсиорлулик лупивагмата саймаан усекаллерилерлуни таавунга анукиа анорилерни анорилериа туйаалермаллукиа кикертарулугмун кикертарулугмун тамаанга санераану тувармун амулаорсимаюгут таккули таанунга нигерпартуалуулерма тамана сикуттилерма тува тааннаумиаа такпоонгариар тавалоорулерлуни таассималу кикертарулу нуне яхатида пикиулерулугалуаринна таавсима кангеануариартагулуарлуни наунгилаа сикуттилерма таймалу тигеккаутаву напарутаит ипутииллу такпикани кикертаа хаанганииттун таанналаниугаа виулаа манеккиник тамаккунинга угжувинернингатсерник некьяалагунаниугаа виулаагман тааккани такван синиктартоқарпаллайма нуннаами умиармигалуартиллута тамаккуа умиа сунаккутаанги напарутаги тигеккаутангани ипутииллу такпикани нунау хаанганииммата такватаманна сикуптертуалуулерма таунанган аккерарлуни аккерартумигила таайяулаорсимаёк ингиулиаалугму таима сикуптилерма таанна кикертарулуугалуак ингеккэнертунермаллукиаина каккуатаулермаллуунни малиаалугнун каккуатаулерма такватаакку аулаути икуманила икумалиума таана тукутукутоортуник орсуксангилу таима такпикани иккалуарлутик такита тулак виксаауюннилерлунилу каглигиарасуккаптигу таиннанингаауга наянгмайлаа уинга такпикунга аиклерасукками каттауялаамик тигусиюннарсигалуарман тааккуалуассингин умиарлуунауну паунгаалу кувактуалуувактлунаунугаалуортуяарфактунилу пиярнерунниерман каттауями тигусигалуарлуни умиамуаагигалуарлуни ассианигайорнарсингман таймаа умиармииттуиннарасулилаорсимагапта таймаа таанна умиаа аулайваалуваққаруулуарлуни сикууллу таймаа сикуутамакасеқуптерниккуит ангинигалаагаартуи қаанганииппалилаоқалуарлуни қинуиннаортуалуугман таймаа атсунгерлуни тама тумунга ингиулиаалугмун таймаалерма таксертуалу туиннаулерлунилу ублуит пингасууваллааю таймаалинга туиннелеқапта таймаалинга туиннелермата наа налиагну таунунгалу имау миксингааганун исуманасуппаккалуарлутик наутама тумунга қиннуаалугмун сапернах айорнарсингман асуилаали илакка парналерпун такпаунга нунна илуилиу миксаанун кикертартаортаинна пикиулек мигатеқартоқ кикертакаллаалорулу таавани маанииннаяртуксаауйоқоортаама таймаилиорпалерамин тамаккунинга камин мингниллу атугаксаарлуг мингник нангмагниартамингниаақкиксуилерлутик нэгмеогаарлуклутин тамаунга умиаақимакпаклугумау яраяксаруутууққавалерлутин таяманнаилермата таквали қиямасианик пияқангиннама
1: тайчумани соқусиуқабинила
0: и соқусеқулуугама таефчумани қиямасианик пияқангиннама таквали қиатуиннерпаккама каппиасуктуалуугиаксарисумангиккалуарлунга асуила нэгмеогиерлутин таиннэлу ангуликсарилаортара таиканган умия иглуякаллаартуани пупирармиккуа таевалоорфтигу таиканган таанна даваагекаутини санналиутини илуллертукканнерлуниум саккунилу пуукаммалумилу илиплунигит нангмиормата таакква таква атуиннеқортианиклутик тамаунга таакквалу иттуук тамаунга писоқая се умия кимаарлуппалерлуниккук писоқулуялерлутик таква писуги аулатуиннариахартуйаалерлутин таимна хаакулуго хатталаорсимагман нутагартавуллиуна питсиангигутигитуиннарниартарулуппун таима
1: илинни
0: и убамник таква таима илигматаана хаакулуг нутагартавуллиуна пинерлугутигитуиннарниартарулуппун питсиангигутигитуиннарниартарулуппуллиунаартава таипсуманилу киуниамуллу киуянгиккумали тасиортаулунга мауяхатауна сугаяртуалуйуяртунга имармик аблуаксахангимман тамажакиннуалук тамажатуангунгман таймаан ноққаруйулерамин ноққатуиннелермат такква пиджутаулерама такванили таан иксиваарвиксара тааннахавиматтиартатуариара умиарми такване кануиннаяриакси исумажангиттунга тоқунаяриаксарлу исуманага имақангимат имарми такуксартақангимма таква ноққармат таквани туиннелерапта таймаан ано ниггеққоруннеерлунилу аноқиқаруннеермат tamanek pagalaga.